слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Почему день

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство News&N по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Павлове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как могут подорожать продукты из-за дефицита бензина? Как часто в Нижнем можно встретить ребенка за рулем? Также о том, зачем нижегородцы едут в Антарктиду. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край, не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.
3: Рандеву с джазом. Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня – Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» — цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» — «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: В эфире «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где-то есть корабли.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, Генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компаний «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кузнецова до офиса МВД банка. Группа компании «Эрфлот» заложила 4 новых судна. На производственной площадке в Богородском округе началось строительство буксира-толкача, двух несамоходных барж и судна нефтесборщика, который используется для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. В Нижегородском Минпроме сообщили, что в прошлом году с участием группы на судостроительных площадках по всей России были построены и сданы 29 судов, в том числе 2 полностью спроектированы и построены на Богородской площадке. Строительство еще 2 судов продолжается. Всего же за 20 лет работы предприятие построило более 1200 судов различного назначения. Нижегородские ученые предложили новый подход к терапии болезни Альцгеймера. Исследователи Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского протестировали на лабораторных мышах препарат микростатин-1, который на ранних стадиях болезни Альцгеймера помогает замедлить нейродегенеративные процессы и сохранить функции нервной системы. Микростатин-1 используют для подавления некроптоза, одного из механизмов программируемой гибели клеток, который играет важную роль в разрушении нейронов при нейродегенеративных заболеваниях. Курсовое лечение стареющих мышей с наследственной формой болезни Альцгеймера позволило предотвратить развитие неврологических нарушений, сохранить двигательную активность и снизить повреждение тканей головного мозга. Следующим этапом работы станет изучение долгосрочного воздействия препарата. Исследования проходили в рамках гранта Российского научного фонда. Нижний Новгород вошел в топ-5 российских миллионников по темпам роста цен на первичное жилье во втором квартале 2026 года. Первую тройку составили Уфа, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

0: для РБК «Недвижимость» аналитики компании «НДВ Супермаркет недвижимости». По данным аналитиков, в Нижнем Новгороде динамика за квартал составила 2,6% до 226 200 рублей за квадратный метр. Москва заняла в рейтинге 10 место. Подешевели новостройки в Екатеринбурге, Краснодаре, Казани и Челябинске. Сормовский дополнительный офис НБД банка отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Клиенты также выразили признательность коллективу офиса, отметили неравнодушие и отзывчивость сотрудников. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, создаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как могут подорожать продукты из-за дефицита бензина? Как часто в Нижнем можно встретить ребенка за рулем? Также о том, зачем нижегородцы едут в Антарктиду. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, Генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, Генерала Ивлеева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бакал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компаний «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: РУСМЕД в составе группы компании МЕДСИ. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МЕДСИ. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как могут подорожать продукты из-за дефицита бензина? Как часто в Нижнем можно встретить ребенка за рулем? Также о том, зачем нижегородцы едут в Антарктиду. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды, Сусловой, Генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бакал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компаний «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
4: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
3: Точно! Готовые дома вкрутой!
4: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

0: желтым и красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об интерактивной карте наличия топлива, импортозамещающем проекте нижегородских ученых, гостинице в районе Окского съезда и юбилее Сормовского доп-офиса НБД банка. В Нижегородской области запустили интерактивную карту наличия топлива на ЗС. Карта доступна на сайте правительства Нижегородской области и портале «Карта жителя». Также создан чат-бот в МАКСе, встроенным мини-приложением с картой и возможностью построить маршрут до ближайшей АЗС с топливом. Проект по мониторингу наличия топлива и очередей на ЗС в Нижегородской области разработал и запустил Альфа-банк при поддержке правительства региона. Нижегородская область стала первым регионом России, где факт наличия топлива и очереди на АЗС подтверждают волонтеры, чьи оценки являются приоритетными для этого сервиса. Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева получили грант Российского научного фонда в размере 30 миллионов рублей на импортозамещающий проект по созданию конструкции комбинированного корпусного режущего инструмента. Проект будет реализован в интересах индустриального партнера Нижегородского предприятия «Альпрона», которое вложит 3 миллиона рублей. В ходе проекта будет разработан опытный образец цифровой платформы, предназначенной для проектирования и производства инструмента. Ожидается, что новая технология внесет значительный вклад в развитие импортонезависимого машиностроения. Благодаря цифровизации процессов сроки проектирования специализированного инструмента могут сократиться примерно в 30 раз, а время его изготовления – в 10 раз. Архитектурный градостроительный облик будущей гостиницы на улице маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде получил одобрение Минграда Нижегородской области. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства. Гостиница будет иметь форму треугольника. Общая площадь восьмиэтажного здания составит более 20 тысяч квадратных метров. Проектом также предусмотрена подземная автостоянка. Согласование проекта прошло на заседании архитектурного совета. Его получил специализированный застройщик «Объектстрой». Гостиницу планируют возвести на участке вблизи Окского съезда по соседству с жилым комплексом «Маршал», реализованным той же компанией. Сормовский дополнительный офис НВД банка отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Клиенты также выразили признательность и поддержку коллективу офиса, отмечая неравнодушие, отзывчивость и надежность сотрудников. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешенно, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКСе.
6: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву».
7: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортичке «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смазлифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.defisnn.ru.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21.
3: Всегда на связи. Где-то есть корабли.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться.

0: твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как могут подорожать продукты из-за дефицита бензина? Как часто в Нижнем можно встретить ребенка за рулем? Также о том, зачем нижегородцы едут в Антарктиду. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО «НБД Банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о переносе производства электротранспорта в Дзержинск, судьбе исторического дома рядом с IT-кампусом «Неймар», смене учредителя футбольного клуба «Нижний Новгород» и юбилее Сормского доп-офиса НБД «Банка». Совместное белорусско-российское предприятие «Нишэкатранс» перезапустят в Дзержинске на территории особой экономической зоны «Кулибин». Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко сообщил, что решение о перезапуске принято в связи с сокращением объема заказов на существующую линейку. В третьем квартале текущего года завод планирует полностью завершить контракт по обновлению подвижного состава Нижнего Новгорода, выпустить 170 трамваев и 62 электробуса. Также предприятие выполнило заказ на производство трамвайных вагонов для Краснодара. Дзержинский «Нишэкатранс» планирует запустить обновленное производство электротранспорта. Сейчас ведется разработка новой линейки гибридного и электротранспорта. С 2022 года «Нишэкатранс» работал в Орсме на арендуемых производственных площадях. Игорь Ищенко отметил, что приобретение арендуемого заводом помещения в Орсме и его реконструкция признаны нецелесообразными по финансовым причинам. В период создания нового производства будет проведена оптимизация численности штата предприятия. Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Панчук Тюкин сообщил, что каждый сотрудник, который попадет под сокращение, получит персональное сопровождение для дальнейшего трудоустройства. Нижегородский девелопер ННДК стал победителем торгов по продаже исторического дома рядом с IT-кампусом «Неймарк», сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Дом номер 5 по улице Шевченко построен в 1901 году. Он не имеет статуса объекта культурного наследия, но является частью исторического облика территории в центре Нижнего Новгорода. Начальная стоимость объекта составляла 7,2 миллиона рублей. В торгах приняли участие 3 потенциальных инвестора. На 17-м шаге цена лота достигла 16,3 миллиона рублей. В итоге здание приобрел специализированный застройщик ННДК-4. Егор Поляков напомнил, что компания относится к памятникам архитектуры с должным вниманием. Ранее она отреставрировала усадьбу Гусевых на улице Славянской, а сейчас планирует интегрировать приобретенный объект в развитие улицы Шевченко. В футбольном клубе «Нижний Новгород» произошла смена учредителя. В сезоне 2026-2027 годов футбольный клуб «Пари НН» будет играть под прежним названием «Футбольный клуб Нижний Новгород», сообщили в Центре управления развития спорта в Нижегородской области. Букмекерская компания «Пари» сохранила статус партнера клуба. Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов. Соответствующее соглашение подписали инвестор, генеральный директор «ГУРС» Максим Гафуров и генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Карасев. Сормовский дополнительный офис НБД Банка отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам получили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдения профессиональных стандартов. Клиенты также выразили признательность коллективу офиса, отметили неравнодушие и отзывчивость сотрудников. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: agents are all trimming their wigs.
1: Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это замечательный Джонни Кэш, композиция «The Man Comes Around» на волне «Радио Рандеву». Мы снова возвращаемся к вам, друзья, и снова вещаем для вас и ставим только хорошую музыку на волне 103.4 FM. Оставайтесь с нами. Впереди команда «Humans» композиции «Panic». Также услышим с вами Ленни Кравица и песню «Five More Days Till Sun». Summer. Еще 5 дней до лета. Но хорошие новости, у нас лето в самом разгаре, друзья. В Нижнем Новгороде +28. По ощущению, температура переваливает за 30 градусов. И такая жара продлится вплоть до завтрашнего дня. На

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И привет из солнечной Италии нам передает Эрос Рамазотти вместе с песней «Un angelo disteso al sole» — «Ангел, сошедший ко мне» с самого жаркого солнца на волне радио «Рандеву». Впереди, друзья, отличная музыка как раз для такой солнечной, жаркой погоды в нашем городе. Впереди Боб Синклер и Маттиа Базар с песней «Ti sento». Также услышим Джека Саваретти, Антона Лаврентьева. Ну и прямо сейчас команда Джей Мор с песней «Ледоколы» на 103.4 FM.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капс».

0: Декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как могут подорожать продукты из-за дефицита бензина? Как часто в Нижнем можно встретить ребенка за рулем? Также о том, зачем нижегородцы едут в Антарктиду. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это команда «We Came» с песней «Папи» на волне 103.4 FM, которая открывает этот новый музыкальный час. На календаре 20

фруктами. Также сегодня отмечают шуточный праздник, друзья, день дневного сна. Еще одно важное напоминание нам всем позаботиться о своем организме. Ну и также сегодня потрясающий, очень теплый семейный праздник. День обнимайте своих детей. Обнимите сегодня своих близких, друзья, скажите, как сильно вы их любите. И пусть множится любовь в нашем мире и на волне радио «Рандеву». Впереди команда Алекс Росси с песней «Тутова Бена Куанду Фачамо Ламоре», команда «Парселс» и композиция «Coming Back», «Базлаб», Катя Каменская, ну и прямо сейчас группа «Everything Back».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о списании задолженности Нижегородской области перед федеральным бюджетом, проектах «Ава-групп» в регионе, рейтинге быстрорастущих в зарплате профессий и юбилей Сормовского доп-офиса НВД банка. Правительство России с начала 2026 года списало Нижегородской области 21 миллиард 600 миллионов рублей бюджетных кредитов, что составляет 17% задолженности региона перед бюджетом. Всего долги в 277 миллиардов рублей были списаны 67 субъектам Российской Федерации. Нижегородская область вошла в пятерку регионов с наибольшим объемом списания в абсолютных значениях. Объем списания в каждом регионе соответствует размеру их вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, социальные выплаты участникам СВО и членам их семей, обновление общественного транспорта и другие проекты развития территорий. Инвестиционный холдинг «Ава-групп» в рамках соглашения, подписанного с Министерством экономического развития Российской Федерации, вложит около 3,5 миллиардов рублей в развитие Борской площадки особой экономической зоны «Кулибин» в Нижегородской области. На территории площади около 20 гектаров планируется создание порядка 90 тысяч квадратных метров полезной для резидентов промышленной инфраструктуры. Проект будет реализован в три очереди. Первую планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Строительство объекта предусмотрено планом комплексного обустройства и материально-технического оснащения ОС. Участок для реализации проекта предоставлен холдингу в аренду управляющей компанией особой экономической зоны «Кулибин» корпорации развития Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин ранее также сообщил, что холдинг «Ава-групп» стал собственником трех объектов культурного наследия в Арзамасе. По окончании реставрации, которую проведет инвестор, в зданиях могут быть размещены туристические и культурные пространства. Рейтинг самых быстро растущих в зарплате профессий представили в Нижегородской области. По данным HeadHunter, за первые полугодия 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области выросла на 7,8% до 77 700 рублей. Самый заметный рост зарплат произошел в сельском хозяйстве. Работодатели повысили зарплатные предложения на 33,8% с 82 до 110 тысяч рублей. На втором месте добыча сырья, где медианная предлагаемая зарплата выросла на 24,5% и достигла 97 400 рублей. Замыкая тройку лидеров автомобильный бизнес, работодатели стали предлагать специалистам этой сферы на 10,7% больше, чем в начале года, а медианная зарплата достигла 115 300 рублей. Среди массовых профессий быстрее всего зарплаты росли у машинистов. За полгода медианное предложение увеличилось на 125% с 80 до 180 тысяч рублей в месяц. Сормовский дополнительный офис НБД банка отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Клиенты также выразили признательность и поддержку коллективу офиса, отмечая неравнодушие, отзывчивость и надежность сотрудников. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неофертно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это сладкоголосый Эмина Галаров и его композиция «It's Impossible». То, что кажется нам невозможным, друзья, невозможно только в наших мыслях. Когда мы позволим этому осуществиться в нашей голове, тогда мысли преобразуются в материю. Я желаю, чтобы ваши самые искренние, теплые и трепетные желания осуществились в этот мир и принесли свой плод, друзья. Оставайтесь с нами на волне радио. Рандеву в финале часа услышим вновь итальянцев. Команда «Exotago» с песней «Con te», «Только с тобой». И прямо сейчас Ян Мюллер и композиция «See you again». Ну а мы с вами увидимся скоро, друзья. Я Ирина Ростова, прощаюсь с вами ровно до завтрашнего утра. И услышимся вновь на волне радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, Генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компаний «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
5: Радио «Рандеву» 103.4 FM.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
3: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте «Основано.рф» или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и гармонии. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как могут подорожать продукты из-за дефицита бензина? Как часто в Нижнем можно встретить ребенка за рулем? Также о том, зачем нижегородцы едут в Антарктиду. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компаний «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Сегодня 20 июля, уже за экватором лета. Завершился чемпионат мира по футболу. Фурия Роха, испанцы, Твери, чемпионы Европы, чемпионы мира. Ну, заслуженно, конечно. Аргентину жалко, но вчера они, конечно, не наиграли. Но какое вчера было, конечно, событие, да, фундаментальное. Этот концерт в перерыве, эти суперзвезды. Робби Уильямс, Мадонна, Джастин Бибер, Рональдиньо, Роналдо, Шакира. Ну, в общем, конечно, красиво, умеют они. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Блэнк Джонс в честь сегодняшней 30-градусной жары.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатный. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

«Рандеву» – одна из самых красивых песен Эрос Рамазотти, но, на мой субъективный взгляд, думаю, многие из вас согласятся. По-настоящему большой музыкант итальянский, суперзвезда в Европе. «Un angelo d'estessa el sole» – «Ангел на солнце», да. Красиво, все очень красиво и все снова о любви, но о чем же еще петь человеку с именем Эрос? Я Руслан Станчев. Здравствуйте, хорошего вечера вам. Оставайтесь с нами на 103.4 FM. Сервис Яндекс.Пробки фиксирует пока всего 4 балла на улицах Нижнего Новгорода. Наши термометры в студии фиксируют плюс 30. Сегодня по-настоящему жарко, осадков не ожидается. Завтра также плюс 30, среда чуть легче, плюс 28, четверг плюс 26, пятница плюс 25, выходные плюс 26, плюс 27. В общем, жаркие дни в Нижегородской области. Стивен Тайлер и его блистательный ансамбль Aerosmith далее на радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниэс в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО «НБД Банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о развитии судостроения в Нижегородской области, новой разработке нижегородских ученых, ценах на новостройки в Нижнем Новгороде и юбилее Сормовского доп-офиса НБД банка. Группа компании «Эрфлот» заложила 4 новых судна. На производственной площадке в Богородском округе началось строительство буксира-толкача, двух несамоходных барж и судна нефтесборщика, который используется для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. В Нижегородском Минпроме сообщили, что в прошлом году с участием группы на судостроительных площадках по всей России были построены и сданы 29 судов, в том числе 2 полностью спроектированы и построены на Богородской площадке. Строительство еще 2 судов продолжается. Всего же за 20 лет работы предприятие построило более 1200 судов различного назначения. Нижегородские ученые предложили новый подход к терапии болезни Альцгеймера. Исследователи Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского протестировали на лабораторных мышах препарат микростатин-1, который на ранних стадиях болезни Альцгеймера помогает замедлить нейродегенеративные процессы и сохранить функции нервной системы. Микростатин-1 используют для подавления некроптоза, одного из механизмов программируемой гибели клеток, который играет важную роль в разрушении нейронов при нейродегенеративных заболеваниях. Курсовое лечение стареющих мышей с наследственной формой болезни Альцгеймера позволило предотвратить развитие неврологических нарушений, сохранить двигательную активность и снизить повреждение тканей головного мозга. Следующим этапом работы станет изучение долгосрочного воздействия препарата. Исследования проходили в рамках гранта Российского научного фонда. Нижний Новгород вошел в топ-5 российских миллионников по темпам роста цен на первичное жилье во втором квартале 2026 года. Первую тройку составили Уфа, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург, подсчитали для РБК недвижимости аналитики компании НДВ «Супермаркет недвижимости». По данным аналитиков, в Нижнем Новгороде динамика за квартал составила 2,6% до 226 200 рублей за квадратный метр. Москва заняла в рейтинге 10 место. Подешевели новостройки в Екатеринбурге, Краснодаре, Казани и Челябинске. Сормовский дополнительный офис НБД банка отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Клиенты также выразили признательность коллективу офиса, отметили неравнодушие и отзывчивость сотрудников. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

С вами радио «Рандеву», великий Адриано Челентано. Вот совершенно не ясно, что он делал лучше, пел или играл. Мне кажется, и то, и другое получалось у него и получается великолепно. Дай бог крепкого здоровья. «Я тебя люблю», да, практически на русском языке песня. Великий итальянец, сборная по футболу этой страны не играла на чемпионате мира. Это большая печаль для всех тифози итальянских. В Италии это религия, если хотите. Но зато испанцы подтвердили звание одной из лучших команд и стали первой командой, да, чемпиона мира. Ну а Родри или Родриго – лучший игрок, тот самый незаметный опорный полузащитник, который почти никогда не забивает, но это он разрушает все атаки других сборных. Да, великолепный игрок Манчестер Сити и сборной Испании. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Да, футбол остался очередной в истории. С 82-го года я слежу за чемпионатами, но впервые видел Мадонну.

60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву. Гора.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на «Радио Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «За что?» Глеб Никитин сказал нижегородцам спасибо. Сколько сейчас составляет средний ипотечный кредит? Также в выпуске о Нижегородской триумфальной арке. Региональное правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Информация для тех, кто собирается на рыбалку или отдых в Калмыкию и Астраханскую область. УФСБ по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать пограничный режим в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. При выходе на маломерном судне необходимо уведомить пограничников не позднее, чем за 2 часа. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Надеюсь, и сентябрь будет красивым. Антон Лаврентьев открыл час на 103.4 FM. Ловим наше лето. Жара вернулась в Нижний Новгород. Кому-то это нравится, наверное. Плюс 29 сейчас в Нижнем Новгороде. Осадков не ожидается. Завтра плюс 30. Среда плюс 28. Четверг 26. Пятница 25. Выходные 26-27. Следующий понедельник плюс 28. Сейчас 5 баллов на улицах Нижнего Новгорода. Это я о пробках. Желтая зона. Движение, ну, относительно спокойное. Я желаю всем хорошего вечера и такой нормальной рабочей недели. Если вы работаете, если вы на отдыхе, в отпуске, то хорошего отпуска вам, да, набирайте сил. Они нам с вами пригодятся, судя по всему. Тревожность наша никуда не денется. Проблемы будут сменяться одни другими. Собственно, это и есть жизнь, да. Такая у нас с вами жизнь. Живем в интересную эпоху внутри учебника истории. Я Руслан Станчев. Желаю еще раз вам хорошего настроения. Оставайтесь с нашей замечательной, местами волшебной музыкой, как вот эта песня, которая со мной с середины 80-х, Little 15, и бесконечно любимый мною ансамбль Depeche Mode. Далее на радио Run.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Моя дорогая, если бы я мог, я бы изменил этот мир. Сэр Эрик Клэптон в нашем эфире «Change the World». Классика мировой музыки, выдающийся гитарист, второе место среди гитар всех времен, только Джимми Хендрикс выше. Клэптону 81 год, он, к счастью, жив и здоров.

Ну и, конечно, его сольная карьера и блистательный альбом 93-го года «Unplugged», где была и Лейла, и, конечно, «Tears in Heaven», песня, посвященная его ребенку, который трагически ушел. Какая сложная судьба у этого музыканта. Ну и, конечно, это выдающийся гитарист современности, нашей эпохи. Совсем скоро мы с вами послушаем чуть-чуть итальянцев. Появится Рики и Повери, Влю Дансе, а также Силикон Джим. Кто-то помнит этих музыкантов? Андромеда вас ждет. Ну а сейчас еще одна шикарная, шикарная вокалистка, актриса Джейн Биркин на радио «Рандеву X». Оставайтесь вместе с нами.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
4: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

на футболе. Ну и это, конечно, Hollywood Dance. Мы с вами из Италии переезжаем в Мюнхен. Именно там в 80-е сорганизовалась необычная группа Silicon Dream. «Кремниевая мечта», да, так можно перевести. Под влиянием Depeche Mode и Крафтверка они начали творить несколько пластинок и пару звездных хитов. Ну, «Марчелло Мастрояни» главный, ну и, конечно, «Андромеда», которую мы с вами слушаем прямо сейчас на радио «Рандеву». Мое бесшабашное школьное детство возвращается на 103.4 FM. Это прекрасно. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21.
5: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, the station of leaders.

Эфире ФМ. Совсем скоро еще одно новое имя. Джаями на рейве «Цветы». Кстати, красивая песня получилась. Надеюсь, что это живой человек, а не искусственный интеллект. Харри Стайлз также появится. Суперзвезда «Love of my life». Любовь всей моей жизни. Ну а прямо сейчас одна из самых невероятных вокалисток современности, австралийская певица Кайли Миноук. А сколько времени прошло, она до сих пор создает

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Июль, то, что называется, да, и солнечный, и теплый даже, я бы сказал, жаркий. Ну и о любви, а в финале часа Харри Стайлз, еще одна суперзвезда в нашем эфире, Love of My Life, любовь всей моей жизни, на радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске кратко о ситуации с топливом в регионе. Нижегородским рыбакам напомнили о некоторых правилах. Но вначале о строительстве АЭС в Нижегородской области. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Информация для тех, кто собирается на рыбалку или отдых в Калмыкию и Астраханскую область. УФСБ по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать пограничный режим в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. При выходе на маломерном судне необходимо уведомить пограничников не позднее, чем за 2 часа. Региональное правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания Триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

С вами старейшая радиостанция России, радио Рандеву, City of Stars. Это песня из шикарного фильма «La La Land». Грустного, но очень красивого. Версия ансамбля «Кокон» в начале часа и в финале рабочего дня. Ну, точнее, день рабочий официально завершен. Я Руслан Станчев, желаю вам хорошего вечера и отличной рабочей недели, если вы работаете, и супер отпуска, если вы решили и заслужили свой отдых. Совсем скоро Notting Hill Babies и сэр Фил Коллинз появятся в нашем эфире. Плюс 28 градусов, 5 баллов пробки и Depeche Mode. Далее в нашем эфире классика.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: В эфире «Радио Рандеву».

Knopfler, фронтмен Dire Straits и его такой параллельный проект Notting Hillbillies. Всего пару пластинок и несколько суперхитов. Один из них «Will you miss me?» «Будешь ли ты скучать по мне?» Начало 90-х. Начало 90-х. Совсем скоро високосный год. Tesla Boy, «Луча на повороте» и Фрэнк Синатра. Кататония, «Хай-фай». Прямо сейчас Сэр Фил Коллинз.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

високосный год. Песня «Звони». 2006 года, 20 лет тому назад. 20. 18:26. Точное время. Сверяем чувства и часы. Завершается понедельник. Хорошего вечера вам. Надеюсь, рядом с вами ваши близкие. Хорошей дороги домой, если вы еще туда едете. На дорогах все более-менее спокойно. Ну и жаркая неделя, если говорить о погоде, нас с вами ждет, но вы сегодня это почувствовали. Я Руслан Станчев. Оставляю вас до завтрашнего вечера. Завтра снова моя смена. Вечером в эфире здесь на 103.4 FM. Tesla Boy и Compromise далее в нашем эфире. Всего хорошего, друзья.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «За что?» Глеб Никитин сказал нижегородцам спасибо. Сколько сейчас составляет средний ипотечный кредит? Также в выпуске о Нижегородской триумфальной арке. Региональное правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Информация для тех, кто собирается на рыбалку или отдых в Калмыкию и Астраханскую область. УФСБ по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать пограничный режим в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. При выходе на маломерном судне необходимо уведомить пограничников не позднее, чем за 2 часа. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву. У микрофона Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту с вами область освещаем, знакомимся. И сегодня у нас в гостях человек интереснейший. Вот достаточно было 10 минут, чтобы пообщаться за эфиром, чтобы понять, что то, как он разговаривает, то, как он мыслит, это уже достойно нашего внимания. Заведующий отделением хирургии в клинике Фомина Иван Евгеньевич Борисов у нас в гостях. Иван Евгеньевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте.
4: Как вы?
5: В порядке, готов пообщаться.
4: Хорошо, потому что тема, о которой мы будем говорить, ну, вообще, у нас часто в эфире бывают представители, да, медицины из разных отраслей, но, на мой взгляд, вот именно заведующий отделением хирургии впервые вот так вот у микрофона, поэтому, возможно, вопросы будут отчасти такими больше теоретическими или ознакомительными, но мне кажется, что вот представление о хирургии и о хирургах, да, о том, что они делают, со временем очень сильно изменилось, и сейчас вот есть у вас такая терминология — малоинвазивные технологии, да, как они вообще поменяли сферу хирургии, и если есть какие-то примеры, когда вот от полноценных операций, как мы видим в фильмах, да, приходит к таким микроразрезам, когда опускается какой-то зонд, какие-то щупальца, и спасает жизнь человека, делают ее дольше. Это уже реальность или это все-таки редкость?
5: На сегодняшний день это уже реальность. Некоторые виды лапароскопических и эндоскопических вмешательств, больше скажу, уже даже рутина. Выполняются на постоянной основе. Да, действительно, малоинвазивная хирургия, в моем случае лапароскопическая хирургия, я являюсь по большей части абдоминальным хирургом, совершили переворот в медицине, в хирургии. Переворот произошел даже, может быть, не столько в пользу врачей, сколько в пользу пациентов. Пациент получает минимальный объем операционной травмы в результате лапароскопии. Оборудование работают в режимах Full HD, 4K, в 3D режимах. Это настолько хорошая детализация, что во время выполнения операции и работы на каких-то сложных структурах все это в увеличенном виде, все это достаточно детализировано. И подойти и рассмотреть какой-то орган бывает намного проще, чем при открытом доступе. Что касается примеров из личной практики, начиная работу хирургом, про лапароскопию только мечтали, там, когда она появится, это было что-то заоблачное, фантастическое, видели только на картинках, это далекий 2003 год. И, естественно, все операции выполнялись с разрезом на животе, традиционная лапаротомия. Ну, период восстановления занимал 10-15 дней стационара. Тут ничего не поделаешь, потому что и дренажи, и шов на животе, и болевой синдром при большом объеме операции. И когда появилась лапароскопия, появилась она в то время в результате модернизации здравоохранения, на нас обрушилось счастье. У нас в больнице появилась новая лапароскопическая стойка. Я на тот момент уже отучился на эндовидеохирургию. И первая прободная язва, ушитая лапароскопически, выписалась у меня на 4-й день.
4: Ух ты!
5: Вот. Вот такой яркий пример, как лапароскопия, малоинвазивные технологии совершают переворот.
4: А если говорить, вот это мы про пациента, да?
5: Да.
4: А вот с позиции врача стала вот эти современные операции, да, вот малоинвазивная технология, она сделала работу сложнее для врача? И, может быть, какие-то новые компетенции требуются? Не каждый может, хирург?
5: Тут, как говорится, медаль, у медали две стороны. С одной стороны, со стороны начинающего доктора создается впечатление, что этому сложно обучиться, это нужно обладать какими-то талантами. На самом деле сейчас лапароскопия, она же позволяет и проводить видеофиксацию всех операций. То есть писать, мы фулл-таймом пишем операцию, и потом какие-то интересующие моменты мы можем повторно отсматривать. И сейчас куча интернет-ресурсов профессиональных, где лидеры каких-то определенных направлений выкладывают видео своих операций. И молодым людям в этом плане намного проще отсмотреть 200-150 видео, понять, какие сложности эта операция представляет, какие узкие моменты, да, там же видео не просто молчаливое, оно с комментариями, широко представлены сейчас мастер-классы на разного рода профильных конференциях хирургических, опять же, онлайн-трансляции из операционных, все это позволяет нам давать обучающий материал в больших объемах. Когда просто почитал книжку, это одно. Когда ты видишь это вживую, это как бы вторая стадия обучения с комментариями специалиста-эксперта в данной области. И третье, когда ты стоишь уже у операционного стола, делаешь первые шаги, это называется современным языком менторство, когда рядом с тобой эксперт в области этой операции, и, как говорится, он тебе направляет руку. Вот. Плюс лапароскопии сложнее или проще, у нее как свои плюсы есть, так и минусы. И бывает, при лапароскопии попадаем в тяжеленный спаечный процесс, и ничего не получается, визуализации нет, выйти на нужную зону не получается. Тут хирурги вынуждены перейти на открытый доступ. Это не возбраняется. И больше того, когда я осваивал лапароскопическую хирургию, был такой интересный термин в учебнике. Для начинающего лапароскопического хирурга должен быть очень низкий порог перехода на лапаротомию. То есть не надо рисковать. Чувствуешь, что что-то идет не так, перейди на открытую операцию, ту, которую ты умеешь делать. И ты при этом обезопасишь пациента. В первую очередь мы же всегда руководствуемся безопасностью выполнения хирургических операций, чтобы не навредить.
4: Это здорово. Иван Евгеньевич Борисов, заведующий отделением хирургии в клинике Фомина, у нас в гостях. Мы сегодня говорим про малоинвазивные технологии, вообще как происходят современные операции, как работают хирурги. И вот, собственно, сейчас эту часть осветили. Но я правильно понимаю, что операция – это важная часть, но она же не единственная часть, да, вот целого комплекса, что называется, лечением. Есть диагностика до того, как, собственно, происходит операция, после операции, реабилитационный период, он становится меньше благодаря вот новым технологиям. А есть ли такая возможность пройти все этапы сразу в вашей клинике под контролем вот одной команды, и какие есть плюсы у этого?
5: Да, абсолютно, есть такая возможность, она реализована в полной мере у нас. Больше того скажу, если в какой-то клинике появляется операционная с наличием коллектива хирургов, это все-таки такая ресурсоемкая структура, которая на себя кооперирует диагностику, лечебные, консультативные какие-то подразделения. То есть операционная, она начинает обрастать этими подразделениями. Они востребованы всегда. Мало ли какие ситуации бывают, всегда можно позвать УЗИ, да, сделать анализы крови, там, сделать эндоскопию и так далее. Вот. И в клинике Фомина на сегодняшний день это реализовано. Принцип одного окна, одной двери. Больше того, у нас присутствует программное обеспечение, личный кабинет пациента, куда, как и мы, подгружаем какие-то анализы, либо пациент для доктора может свои, сделанные в сторонней организации обследования, анализы, отсканировать и подгрузить.
4: Вот у меня как раз и был такой вопрос, может ли, допустим, пациент операцию делать у вас, да, а там анализы сдать в государственной клинике по УМС, или там на реабилитацию уйти там в госучреждение, потому что, понятно, всегда есть еще и финансовый вопрос. Это, есть ли такая возможность?
5: Да, это вполне себе возможно. И, на мой взгляд, даже и не сложно, потому что, например, выполнена операция. Ну, у нас в договор оказания услуг медицинских по оперативному лечению послеоперационные два приема входят в стоимость операции. И если все гладко и никаких у нас шероховатостей не было, этими двумя приемами все и заканчивается. То есть ходить куда-то в другую организацию и реабилитироваться, там какую-то безумную реабилитацию делать по ОМС, нет смысла. А если все пошло не так, как любой хирург, я не скажу, что всегда все бывает гладко. Да? Бывает определенный процент осложнений, он присутствует у всех. Если вам скажут, что его нет, не верьте этому человеку, то мы и сами будем заботиться об этом пациенте, ему не надо никуда будет идти. То есть мы наши проблемы будем стараться решить здесь и сейчас.
4: Иван Евгеньевич, а вот еще какой вопрос. Не секрет, что многие пациенты, да, ну, с опаской боязливо относятся вообще к операции, к вмешательству хирургическому, несмотря на то, что вот хирургия стала очень современной, мы говорили про анестезию за эфиром, да, что она вообще изменилась. А что может быть, или какие могут быть последствия того, что вот человек на потом оставляет из-за своего какого-то страха, да, вот хирургическое лечение, ну, ладно, отложим на потом. Вот в моем личном примере, когда мама, возрастной человек, проработавший в медицине много лет, записывается к врачу, звонишь и спрашиваешь, когда? Она говорит, ну, летом операции не делают, вот она в отпуске, потом где-нибудь к декабрю. Я говорю, мам, время работает не на нас. И очень сложно вот объяснить.
5: На примере медика сложно что-то говорить. Попытаюсь объяснить на примере обывателя. Человека, не посвященного в медицину. С медиками немножко другая история.
4: Профдеформация, да.
5: Своего рода профдеформация, либо в какой-то степени менее щепетильное отношение к своему здоровью, и человек знает, чем это закончится, и что может быть, и как бы вывод такой, что страшного ничего может и не быть.
4: Понятно.
5: Пойдет и так. Но среди людей не медиков вот оттягивание момента обращения к врачу всегда сопряжено с неизвестностью. Со страхом боли, со страхом неизвестности. Человек, не зная, что с ним будет происходить, естественно, этого боится. Как пугает нас темнота, то по той же схеме работает страх неизвестности. После визита к доктору, как правило, 80-90% страхов уходят. Потому что у человека появляется четкий план действий. Он знает, как это будет готовиться, куда он придет, где его будет его место, что с ним будут делать и как это будет после того, как он проснется. Особый восторг вызывает люди после лапароскопии, которые лежат и ждут, что сейчас начнется больно. А больно все не начинается. Больше того, мы работаем по программе Fast Track, быстрый путь в хирургии. Мы их очень быстро, через сутки практически, отпускаем домой кушать обезболивающие препараты, таблеточки пить и посещать контрольные приемы.
4: Вот, кстати, хотел еще уточнить такой момент. Есть ли какие-то сезонные вот состояния, да, вот как вот я упоминал из личной практики, когда говорят, что летом не надо делать операции?
5: Очень часто такое слышу. Проводились большие, огромные, по 10 тысяч, по 30 тысяч пациентов клинические исследования. И ситуация вырисовывается таким образом, что сезонность, время года на успех операции не влияет. И реабилитация проходит абсолютно точно так же. Заживление после операционных швов происходит абсолютно с той же скоростью и точно так же. И врач всегда будет руководствоваться, выбирая время операции и объем операции. Вот сезонностью врач руководствоваться будет в последнюю очередь. А может быть, и вообще не будет на это обращать внимание, потому что, допустим, вот в клинике Фомина, пример, созданы условия, где в палатах свежий воздух кондиционированный, можно температуру воздуха на кондиционере менять, есть душевая, если где-то гигиену провести, свежее белье, и, ну, какая разница за окном, зима или лето.
4: Согласен. А вот это что касается пациентов. А еще есть такое, знаете, вот летний синдром спасения урожая, так его называют, когда люди, что-то болит, зная, что нужно обратиться к хирургу, к врачу, но тут надо же урожай собрать, да, там дача, фазенда и все прочее, а вот потом доводит до осложнений. Тут, наверное, просто от вас такой добрый рекомендательный совет. Если есть какие-то показания к обращению к хирургу, лучше, как и прежде, не откладывать.
5: А вот с этим как раз сталкиваюсь постоянно. Спасение урожая, доделать стройку, довести какой-то проект дома. Это повсеместно. А тут больше, наверное, вопрос психологической плоскости и в приоритетах у человека. Но создавая себе какие-то ложные иллюзии по отношению к состоянию и списываешь все на усталость, там, в огороде поработал, бок поболел, полежал, прошло. Нельзя так поступать, обязательно нужно обратиться. Потому что пока этот процесс протекает скрыто и эпизодически, это одна история. А когда вас повезли на скорой и вас ждет бригада экстренных хирургов, это совсем другая история. Вот в таких ситуациях нужно прислушиваться все-таки к своему самочувствию, и да бог с ним, с урожаем, можно выбрать день и просто прийти проконсультироваться. Это касается сезонности, допустим, вот очень часто бывает, люди не обращают внимания на желчекаменную болезнь, где-то там сказали, ну, есть они и есть, и живи. Она страна православная, все любят поститься. Вот они сначала там месяц голодают, а потом происходит праздник, обильный стол. Вот в этот момент прям прослеживаются пики приступов, вереницей обращаются эти пациенты. И когда задаешь вопрос, а где ж вы раньше были, ну что ж вы там больше 10 лет с этим ходите, как бы проблему можно было решить там еще 10 лет назад спокойно. Вообще. Были другие приоритеты.
4: Да.
5: Где-то создали ложную иллюзию и где-то привили человеку мнимое благополучие. Ну вот с этим как бы мириться не надо. Надо всегда консультироваться, либо приходить спрашивать второе мнение. Вот у нас это приветствуется, допустим.
4: В общем, друзья, с заботой о себе рекомендуем обращаться к профессионалам своего дела, заведующий отделением хирургии в клинике Фомина Иван Евгеньевич Борисов. Запомните, пожалуйста, это имя, фамилию, отчество. Пригодится. Иван Евгеньевич, огромное вам спасибо за то, что рассказали, как обстоят дела, и, собственно, в очередной раз помогли задуматься, все ли я знаю о себе как об организме, и все ли хорошо, не нужна ли помощь или просто совет профессионала.
5: Да, спасибо вам за предоставленную возможность высказаться. И мы о себе многого не знаем. Со стороны видно больше.
4: Особенно, когда есть профессионалы в этом деле. Заведующий отделением хирургии в клинике Фомина Иван Евгеньевич Борисов у нас в гостях. Это программа «Суть дела». Друзья, мы продолжаем эфир.
3: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастье в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить

Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. There's something curious about this broadcast.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.

0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
1: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ НМДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске кратко о ситуации с топливом в регионе. Нижегородским рыбакам напомнили о некоторых правилах. Но вначале о строительстве АЭС в Нижегородской области. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Информация для тех, кто собирается на рыбалку или отдых в Калмыкию и Астраханскую область. УФСБ по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать пограничный режим в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. При выходе на маломерном судне необходимо уведомить пограничников не позднее, чем за 2 часа. Региональное правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Предложение действует бессрочно.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
1: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «За что?» Глеб Никитин сказал нижегородцам спасибо. Сколько сейчас составляет средний ипотечный кредит? Также в выпуске о Нижегородской триумфальной арке. Региональное правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Информация для тех, кто собирается на рыбалку или отдых в Калмыкию и Астраханскую область. УФСБ по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать пограничный режим в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. При выходе на маломерном судне необходимо уведомить пограничников не позднее, чем за 2 часа. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Нижегородское лето перезагрузилось в конце прошлой рабочей недели и на этой снова приготовило жару. Температура в разгар дня, по прогнозам нейросети Яндекса, может достигать 30 положительных градусов. Вероятность небольших дождей остается.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично! Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Владивостока. А ты знаешь, что любовь однобока? В ней один отдает, а другой позволяет. Знаешь, да? А вот я не знала.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске кратко о ситуации с топливом в регионе. Нижегородским рыбакам напомнили о некоторых правилах. Но вначале о строительстве АЭС в Нижегородской области. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Информация для тех, кто собирается на рыбалку или отдых в Калмыкию и Астраханскую область. УФСБ по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать пограничный режим в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. При выходе на маломерном судне необходимо уведомить пограничников не позднее, чем за 2 часа. Региональное правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания Триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агент.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Без тебя жизнь.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «За что» Глеб Никитин сказал нижегородцам спасибо. Сколько сейчас составляет средний ипотечный кредит? Также в выпуске о Нижегородской триумфальной арке. Региональное правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил

нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно вот станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Информация для тех, кто собирается на рыбалку или отдых в Калмыкию и Астраханскую область. УФСБ по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать пограничный режим в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. При выходе на маломерном судне необходимо уведомить пограничников не позднее, чем за 2 часа. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания Триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Drip drop out of high school. Tiptoe up Eiffel. Sip so much my juice. Did you dare slave or bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get out my sight. I like color.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит Рандеву.

0: Sky Fashion в прямом эфире Радио Рандеву живьем. Это прекрасно, ребята. Я аплодирую. Слушайте. Ну и Каржив. Потрясающий трек.
1: Вы слушаете Радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске кратко о ситуации с топливом в регионе. Нижегородским рыбакам напомнили о некоторых правилах. Но вначале о строительстве АЭС в Нижегородской области. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Информация для тех, кто собирается на рыбалку или отдых в Калмыкию и Астраханскую область. УФСБ по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать пограничный режим в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. При выходе на маломерном судне необходимо уведомить пограничников не позднее, чем за 2 часа. Региональное правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год

0: на тысячу человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания Триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: sarà il mare.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Просека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске кратко о ситуации с топливом в регионе. Нижегородским рыбакам напомнили о некоторых правилах.

0: канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания Триумфальной арки. Об этом сообщили в Департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Dignity for the weak in the arms of the brave. To the ones we lost and the souls they saved.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «За что» Глеб Никитин сказал нижегородцам спасибо. Сколько сейчас составляет средний ипотечный кредит? Также в выпуске о Нижегородской триумфальной арке. Региональное правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что прошлая неделя выдалась по-настоящему напряженной. Ситуация с топливом проверяла всех на прочность. Вместе с тем он поблагодарил нижегородцев, которые помогали друг другу на заправках, поддерживали операторов и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Информация для тех, кто собирается на рыбалку или отдых в Калмыкию и Астраханскую область. УФСБ по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать пограничный режим в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов. При выходе на маломерном судне необходимо уведомить пограничников не позднее, чем за 2 часа. И в Нижнем начали готовить площадку для воссоздания триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта. Уже завершены инженерно-геологические изыскания, согласована концепция благоустройства, внешний облик и место размещения арки на улице Советской в Канавине. Завершить строительство планируется до конца года. На выполнение всех работ предусмотрено 315 миллионов рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.